0: Такова женска мусими пенес.
1: Ежеши, подобно, посмисли.
0: А любите чловеку, сочек, подпесе.